0: Яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударит царство теней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Осень. Настроение зонт. Радио Ваня.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Если в окно

стоят девчонки, юбки по колено. Перехода метром палитена. Но радио Ваня ближе и роднее.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: Реклама. Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А, телефон 35-33-81.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
2: Алло!
1: Ваня. Радио Ваня.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на Ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Стало известно, в какие школы Костромы пришло больше всего молодых учителей. В России ведут профильные ЕГЭ для педагогических вузов. В Приморье продают настоящий морской огород. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В новом учебном году в образовательные учреждения Костромы пришли работать больше 80 молодых педагогов, пишет Кострома Today. Около 60 человек выбрали школы, причем каждый четвертый молодой учитель учился по целевому договору. Чаще всего выпускники устраивались учителями начальных классов и иностранных языков, а также педагогами-психологами. Больше всего новичков пришли в гимназию номер 33, целых 6 человек. 5 педагогов начали работать в школах номер 26 и 29, а еще 4 в школе номер 7. Около 10 выпускников устроились в детские сады, а почти 20 человек в учреждения дополнительного образования. Чтобы молодые педагоги оставались работать в городе, им доплачивают около 6 тысяч рублей в месяц в течение первых 3 лет, а студенты педагогических специальностей, которые уже работают в школах, получают дополнительно 3 тысячи рублей ежемесячно. Министерство просвещения возвращает профильный ЕГЭ для тех, кто поступает в педагогические вузы, пишет газета.ру. Со следующего года абитуриенты будут сдавать экзамен по своему направлению. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Он напомнил, раньше будущие учителя уже сдавали профильные предметы. Математики сдавали математику, историки – историю. Потом от этой практики отказались, и сейчас абитуриенты педвузов сдают обществознание как обязательный экзамен. Теперь все возвращается, предмет будет зависеть от выбранного профиля подготовки. В Приморье продают настоящий морской огород, пишет лента.ру. Это участок воды площадью более 260 гектаров, на котором можно выращивать гребешков, трепангов и мидий. Цену продавец пока не называет, но есть цифры по урожаю. При пастбищном способе можно получать минимум 260 тонн продукции в год, а при индустриальном 320. А еще в 2021 году на этом, так сказать, огороде уже высаживали около 400 тысяч особей гребешка. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 25 сентября, пятница. Что же нам такого отметить? Можно, например, Всемирный день фармацевта или Всемирный день сновидений. Расширяем сознание и знания. День математических рассказов, день комиксов, день храбреца, день лобстера. В Германии вообще день бутерброда. А у нас здесь день «Обними вегетарианца» наметился.
1: Около 31% населения Индии не едят мясо по религиозным и культурным соображениям. Но не только, потому что там все время в районе плюс 30 градусов, жарище дикое, поди вот мясо жирное наворачивать.
0: Не у всех же есть холодильники.
1: Конечно, это живем не север. Отказ от мяса, кстати, практиковали еще в Древней Греции, например, последователи математика Пифагора. Ну и в Древней Индии такой своеобразный путь к очищению и ненасилию. Да. Классическое вегетарианство допускает употребление молочных продуктов и яиц, ну, в то время как веганство исключает любые продукты животного происхождения. Вегетарианцы, по наблюдениям ученых, живут дольше, болеют реже, потому что получают больше витаминов, минералов, клетчатки и ненасыщенных жиров.
0: Да, потому что они пытаются все время из чего-то что-то добрать.
1: Да-да-да-да-да. Вот, значит, у них основа рациона – это зерновые, бобовые, овощи, фрукты, орехи, рыба, морепродукты и, ну, и какие-то молочные блюда. Иногда причем. Употребление мясной пищи увеличивает нагрузку на выделительную систему, другие органы, вызывает закисление внутренней среды организма. Вот поэтому, когда мы вам все время рассказываем про какие-то овощи и фрукты и другие продукты, где много антиоксидантов, например, зеленый чай, ребята, заварите чашку зеленого чая сегодня, под рыбу будет вообще замечательно. Вот как раз это те самые вещества, которые борются с закислением организма очень хорошо. А вообще признано, что избыток животной пищи пагубно влияет на здоровье. Преждевременно изнашиваются внутренние органы, накапливаются генетические ошибки, которые не решаются. Тело переполняется всевозможными отходами, организм быстро стареет, обремененный многочисленными болезнями.
0: Не знаю, у меня бабушка могла свиную ногу в одно лицо съесть и дожила до 97 лет, и даже когда случилась поломка шейки бедра, что для пожилого человека очень,
1: вероятно.
0: Вероятно, и плохо заживает, у нее зажило, как на собаке.
1: Да, конечно. Дело в том, что делать выводы на основе единичных случаев, это удел, людей... которым бы поднабраться опыта.
0: А я считаю, что мясо современному человеку необходимо, потому что человек — это хищник. Что значит «питайся травой»?
1: У нас, конечно, через дорогу полярный круг. Как нам без мяса?
0: Если я буду травой питаться, я через неделю...
1: Да я блеять начну уже к вечеру!
0: Ну ты коза. Вот так вот. Так мне и скажешь.
2: Что это было? Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте проверки получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
2: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
3: Окна, двери, потолки, расстрой.
4: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
3: Росстрой!
4: 770908.
5: Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А, телефон 35-33-81.
6: Внимание! В «Бегам» неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. «Бегам». Готовься к зиме с выгодой.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Всем привет, на радио Ваня. В студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Стокгольме будет плюс 13 градусов. И, кстати, в городе почти 100 музеев на душу населения. Самый известный из них – это Национальный музей, который состоит из 50 тысяч картин и других предметов, а некоторые музеи и вовсе бесплатны. А вот стокгольмское метро называют самой протяжной в мире арт-выставкой. Более 90 станций украшены мозаикой, скульптурами, наскальными рисунками и инсталляциями. И, кроме того, благодаря почти 800 километрам велосипедных дорожек, более 70 тысяч горожан ежедневно ездят на велосипедах по выделенным дорожкам по всему городу. Что же, но если говорить о погоде, то в Костроме обещают небольшие дожди. Днем температура воздуха составит плюс 19, а ночью до плюс 11 градусов. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 59%, согласно сервису Яндекс.Погода.
9: Радио Ваня. Отличная погода.
7: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
9: Батарейки. Заряжены. Шоу на радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Все доехали наконец-то до пятницы. Когда-то очень много лет назад я узнала удивительное слово «прокрастинация». Красивая, правда? Я думаю, что же это такое? А это вот, друзья, когда ты сидишь, да, и откладываешь постоянно что-то. Вот откладываешь и откладываешь, вот еще чуть-чуть, вот и я начну. И это может относиться к чему угодно. К началу занятиям спортом, к началу какой-то, может быть, своей определенной диеты, работу можно также точно откладывать. Ну и вот какие-то решения важные, мелкие и крупные тоже.
2: Ну, кстати, интересно, что ложной прокрастинацией занимаются куры, когда откладывают яйца. Но они, по крайней мере, выполняют полезное действие, в то время как прокрастинатор откладывает любые, не только важные, но и даже мелкие дела, постоянно находя себе оправдание.
1: Ну, ты понимаешь, с другой стороны, то есть с какой стороны посмотреть? Вот, наверное, так бы я сказала. Представь себе, такой человек устраивается на работу, и для начальника этого человека он, знаете ли, не очень полезен, потому что он все время что-то откладывает. То есть то, что он не идет устраиваться на работу, для начальника это, наоборот, благо, что у него в коллективе не появится такой
2: трутень.
1: Да, товарищ. А часики-то тикают. Вот так называется наша сегодняшняя тема. Сегодня вообще день тикающих часов, да, есть такой праздник. Да. Естественно, он неофициальный, и тем не менее имеется в календаре. Так вот, часики-то тикают, а мы никак с места не сдвинемся. Что вам уже давным-давно пора сделать, а вы все откладываете? Какие у вас веские на то причины? Можете сегодня рассказывать об этом в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM» и в нашем канале в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». Ну а какое дело вы откладывали, и, наконец, вот оно – свершилось? Что вас подтолкнуло? Что стало тепловозом вот этого самого решения, что наконец-то уже начали действовать?
2: Как сейчас говорят, триггером.
1: Да, наконец начали действовать, а не сидеть, закинув ногу на ногу и подумывая о том, как там впереди будет хорошо. Вот об этом обо всем пишите. Ну, а мы, конечно же, автор одного из комментариев, самого, наверное, действенного совета, как же все-таки начать дело, которое вы должны начать, пришлем фирменную сумку «Шопер Радио Ваня». А если вы живете в Петербурге, то сами за ней придете.
2: Отличная подлость.
0: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее «Радио Ваня».

0: Ведь доверительные отношения.
1: Близнецы мужчины, с утра нельзя впадать в уныние, и если вы справитесь с этой задачей, то получите невероятный прилив энергии.
0: Близнецы женщины, у вас это самый спокойный день недели.
1: Раки и мужчины, именно сегодня от вас ждут проявления решительности и хладнокровия.
0: Раки женщины, интуиция сейчас особенно остра. Ей вполне можно доверять.
1: Львы мужчины, хороший денек, чтобы прикупить что-нибудь из бытовой техники.
0: Львы женщины, вам пригодится ваше красноречие. Так что разомните-ка речевой аппарат скороговоркой.
1: Девы-мужчины, нельзя давать в долг и выступать поручителем. Выйдет себе дороже.
0: Девы-женщины, окружающие могут попытаться использовать вас в своих целях. Будьте внимательнее.
1: Весы-мужчины, самый подходящий момент для выбора спутницы жизни. Пора уже определяться.
0: Весы-женщины, сегодня неплохо бы навестить парикмахера. Ну или сделать маникюр. Ну или просто причесаться.
1: Скорпионы-мужчины, можно решить все спорные вопросы. Не упустите такой удачный момент.
0: Скорпионы-женщины, день хороший для некрупных покупок и романтических свиданий.
1: Стрельцы-мужчины, все, о чем договоритесь в этот день, принесет желаемые результаты.
0: Стрельцы-женщины, звезды советуют вам не забывать об искусстве дипломатии.
1: Козероги-мужчины, у вас сегодня прилив мужской энергии, от вас просто пышет тестостероном и феромонами.
0: Козероги-женщины, лучший день месяца для покупки или заказа новой пары обуви.
1: Водолеи-мужчины, вопрос, который вас беспокоил, должен разрешиться все-таки в вашу пользу.
0: Водолеи-женщины, великолепный день для начала отношений и романтических встреч. Вашему магнетизму невозможно сопротивляться.
1: Рыбы-мужчины, вероятно, заключение выгодного контракта, да и без него в делах сегодня все должно быть просто отлично.
0: Рыбы-женщины, попытайтесь возобновить прежде прерванные отношения. Это принесет и пользу, и удовольствие.
1: С вами Овен, Варвара Пивоварова.
0: Весы, Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
2: Радио Ваня.

0: На радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Всех поздравляем с пятницей. На календаре 25 сентября. И вы рассказываете о своей борьбе с прокрастинацией, то есть с патологическим болезненным откладыванием важных и второстепенных дел в долгий ящик. В нашем канале в Максе написала Зухра. Все откладывала поездку на базу отдыха, но вчера решилась таки. А еще сегодня день рождения моей коллеги Алены. Ален, с днем рождения тебя, всех благ, любви, счастья, красоты, здоровья. И всем привет из Башкортостана, а конкретно из красивого города Стерлитамака.
2: Наталья, у меня над кроватью криво приклеенный плинтус. Он висит под таким углом, будто хорошенько отметил пятницу и до сих пор пытается удержать равновесие, сравнивает плинтус Наталья с живым существом. Я ложусь спать, смотрю на этот стык и думаю, ну как же бесит. А потом забываю, мозг просто стирает из памяти. Собраться непросто, там высоко. Понимаете, моя стремянка, это вот пояснение, почему так происходит. Моя стремянка в это труднодоступное место не влезает.
1: А, да.
2: И пока я тренируюсь только гневно смотреть в потолок перед сном. Может, он сам от стыда отклеится, надеется, Наталья. Вот, если у вас есть подобные истории, и да, и вы что-то откладываете, вы еще, как вот Наталья, поясняйте, почему. У Наташи веская причина. Стремянка не лезет.
1: Вот Наталья меня натолкнула, кстати говоря, на совершенно безобразное мое прокрастинирование. Отклеивается кусочек полоски пластиковой под встроенным холодильником, причем куплены два разных клея, уже и такой, и сякой, и там этот моментальный.
2: И в чем же проблема, Алексей?
1: Проблема в том, что я...
2: Не хочешь ложиться на пол?
1: Брезгую вставать на колени перед холодильником, потому что кто ты такой, хранитель горчицы, чтобы я перед тобой так унижался? И вот еще одно сообщение от Нинель. Доброе утро вам и нашему городу Кургану. Сессию всегда откладываю напоследок по итогу, потом как белка после кофеина.
2: Это потрясающее просто сравнение, конечно. Белка после кофеина. Я даже не могу себе представить, как это выглядит.
1: Метафорическая роскошь.
2: В реальности, да. Сережа в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» пишет, теща ждет давно в гости, а живет она в 100 километрах. Каждый день звонит, спрашивает, когда вы приедете. Вчера пошла ва-банк. Сказала, что затарила мешки картошкой, наготовила консервации, забила уток и гусей. Придется все-таки съездить к любимой тещеньке. Похвалиться новым автоприцепом. Теща, привет! Завтра будем. Готовь обед, обещает Серега из Жуковки.
0: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
3: 12+.
4: Реклама.
5: Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
6: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация о организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
7: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
4: Телефон рекламный службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Разноименные заряды. Пивоварова и Окопов. Батарейки на «Радио Ваня».

0: до 11 на радио Ваня.
1: На большом воздушном шаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: В Костромской области начала действовать программа дистанционного репетиторства. Роскачество назвало способ выбрать качественный пряник. Над Россией взойдет урожайная луна. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области запустили проект дистанционной подготовки, который должен стереть разницу между городскими и сельскими школами, пишет Московский комсомолец. Программа уже нашла отклик. На курс записались больше 400 школьников и свыше 100 учителей из 18 районов области. Занятия ведут лучшие педагоги региона, те, чьи ученики стабильно показывают высокий результаты на экзаменах и олимпиадах. Веб-курсы охватывают все школьные предметы от математики и физики до истории и обществознания. Обучение построено по гибридной модели. В каждой школе за учениками закреплены наставники. Они помогают разбирать сложные темы, проверяют домашние задания и проводят работу над ошибками. Выбирая пряники, не стоит смотреть только на яркую упаковку, пишет «Известия». Специалисты Роскачества советуют обращать внимание на состав, технологию приготовления, начинку и состояние самих изделий. Так вы точно не ошибетесь с покупкой. В Роскачестве отметили, что пряники бывают заварные и сырцовые. Заварные готовят, заваривая муку в сахаро-медовом сиропе, они получаются мягче и дольше остаются свежими. Сырцовые же плотнее по текстуре. При покупке также стоит обращать внимание на подсластители. Чаще всего в магазинах встречаются пряники с медом или инвертным сиропом. Последние делают, нагревая сахар с кислотой, из-за чего он распадается на фруктозу и глюкозу. Такой сироп помогает продукту дольше сохранять влагу и качество. В эту субботу нас ждет особенное полнолуние, пишет Лента.ру. Его называют урожайной или кукурузной луной. Главное отличие этого года – луна будет восходить практически в одно и то же время несколько вечеров подряд. Секрет в траектории движения. Орбита Луны вытянута, и ее видимый путь по небу меняется в течение года. В одни месяцы светило поднимается высоко, а в другие едва не касается горизонта. В сентябре же оно движется почти параллельно земной поверхности. Поэтому Луна и восходит в одно и то же время. Название «урожайное» пришло к нам из сельскохозяйственного календаря европейских фермеров. Когда электричества еще не было, световой день тем самым укорачивался, и Луна давала крестьянам дополнительные часы для работы в поле. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: На радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о делах, которые вы все время откладывали. И, наконец-то, сделали. А какие еще даже и не сделали, а просто думайте. Но, правда, сейчас это уже, наверное, невозможно. Вот, например, Олег Тариков о такой истории, такую историю нам поведал в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». «Мне 35, и давно бы надо было купить квартиру. И даже в 2016 году я нашел подходящий вариант. Мне одобрили ипотеку, но я испугался 20 лет платить и отказался. А сейчас это нереально», — роняет скупую мужскую слезу на колени Олег.
2: Я помню, себя очень ругал, да, за то, что затягивал с покупкой жилья, хотя стал прилично зарабатывать, я очень много вел всяких разных частных мероприятий, и в 35 лет, я должен сказать, я уже год жил в своей квартире, купленной причем на свои деньги. Да, это, конечно, это была однушечка, небольшая совершенно, на окраине Санкт-Петербурга.
1: Ну но... ладно, не прибедняйся, вообще купить хоть какие-то квадратные метры, да, личные, даже комнату в коммуналке, это уже большая победа.
2: Тем более во втором городе великой страны. Ксения, да, пишет в Максе. Всем привет из Питера. Учусь в 9-м кадетском классе. Все время двойки были, но никак не могла взяться за голову. Мотивации учиться вообще не было, но потом я посмотрела в окно и поняла, в какой дыре я живу. Это угол Невского и Садовой улицы. Вот. И наконец-то смогла подтянуть учебу и оценки. Я думаю, что речь идет, конечно, не о законном пейзаже в Петербурге, а скорее о моральном положении.
1: Возможно. Да. И, кстати, вот многим ребятам сейчас, которые идут в школу и никак не могут как-то себя мотивировать, смотрите, дальше будет сложнее, потому что нужно будет конкурировать с искусственным интеллектом, поэтому лучше бы взяться за голову сейчас и научиться чему-нибудь очень полезному. Анечка Будоскакон, а я помыла окно в подъезде. Вы знаете, надоело мне смотреть в пелену и серость, пишет Аня в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Я вообще давно хотела это сделать, вот это вот доброе дело, и вот, наконец-то, свершилось. А еще Анечка прислала нам фотографию своего кота. Кота вам, сидящего на окне, чтоб текст не скучный был. Анечка, так он и не скучный. Смотрите, какая вы молодец.
2: Зарина, в Максе, будучи в браке, у меня не было возможности путешествовать. В этом году после развода я стала осуществлять, реализовывать свои мечты. Мне всего 40 лет, и, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Очень жалею, что не начала это делать раньше. В смысле, жалею, что раньше не развелась, поскольку именно развод стал вот этим триггером Зарины-туристки.
1: Девочки, в 40 лет только жизнь начинается. Это уже и дети повзрослевшие, это уже и у тебя опыта более-менее нормально, и ты уже ни за кого не цепляешься и не держишься. Вот тут у одной женщины видела короткий ролик, она говорит, я в 47 замуж вышла, в 51 дело свое открыла, а подруга моя в 65 сейчас замуж выходит. Так что, что значит поздно? Ничего не поздно!
0: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
1: Реклама.

0: на МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходимы консультации со специалистом.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
1: Росстрой.
2: 770908.
3: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
2: Внимание! В Бигам неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. Бигам. Готовься к зиме с выгодой.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
5: Погода. Всем привет, радио Ваня. В студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Стокгольме будет плюс 13 градусов. И, кстати, в городе почти 100 музеев на душу населения. Самый известный из них – это Национальный музей, который состоит из 50 тысяч картин и других предметов, а некоторые музеи и вовсе бесплатны. А вот стокгольмское метро называют самой протяжной в мире арт-выставкой. Более 90 станций украшены мозаикой, скульптурами, наскальными рисунками и инсталляциями. И, кроме того, благодаря почти 800 километрам велосипедных дорожек, более 70 тысяч горожан ежедневно ездят на велосипедах по выделенным дорожкам по всему городу. Что же, но если говорить о погоде, то в Костроме обещают небольшие дожди. Днем температура воздуха составит плюс 19, а ночью до плюс 11 градусов. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 59%, согласно сервису Яндекс.Погода.
4: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки, сегодня пятница, чудесный день, несмотря на то, что у нас за окном здесь в Петербурге на Васильевском острове довольно сыро.
2: И но тепло.
1: Широкий этот модельный ряд луж представлен.
2: Да.
1: Мы сегодня говорим про прокрастинацию, про болезненное откладывание важных и второстепенных дел. Полина пишет в телеграм-канале радио Ваня FM. Вы знаете, я все время что-то откладываю, то почистить обувь, то на работе что-то сделать. Вечное противостояние в моей голове. А правда это так важно сейчас, да? То есть мы еще, понимаете, начинаем градуировать, да? То есть по степени, да, важности. Причем поспать я не откладываю никогда. Даже иногда хочется надеть платьице на работу, прикольное. А потом утром понимаешь, что его надо погладить, просто надеваешь джинсы и, так сказать, в мечтах.
2: Моя девочка. У меня тоже и платье там где-то, и юбки пристроились недалеко в гардеробе. Но утром просыпаешься, одеваешься и думаешь, ага, сейчас же так по-быстрому, раз-раз, и все.
1: Меня же это самое в студии-то никто не видит, понимаешь, кроме Алешки.
2: Гулька вот. А на башке.
1: Не мужчина, понимаешь, он же
2: и нормально коллега. Вообще мне главное, чтобы было удобно, понимаешь, и тогда конечно. Я себя чувствую хорошо и разговариваю приятно.
1: Да, если
2: я буду в стесненных обстоятельствах, да, и у меня будет юбка, например, за кресло зацепляться, то придется тебе одному утро вести.
1: Это на самом деле абсолютная правда, ребята, потому что артисту, которому текст пишет собственный головной мозг, нельзя фиксироваться на каких-то неудобствах, тогда мысль уходит, понимаете?
2: А Екатерина Кондратьева в нашем канале в Максе отметилась, всю жизнь откладывала постановку брекетов. И вы знаете, пару лет назад таки решилась, и сейчас, уже через пару недель, их снимаю.
1: Я когда-то, знаешь, носил брекеты в 2008 году, а мне на минуточку было уже, ой-ой, мамочки, 35 лет. Я тоже это все мечтал, когда же это закончится. И это закончилось.
2: Сейчас тебя на пенсию начнут провожать, ты там поменьше. Смотри, говори,
1: у меня
2: сколько
1: ровные
2: лет.
1: Клыки какие.
2: Татьяна Шергина 2 года откладывала сделать перила и скамейку у дома. И в этом году сделали. Да еще и покрасили.
1: Опа!
2: Вот такая вот. Ну, а если у человека собственный дом, знаешь, без скамеечки, на завалинке-то как сидеть и на гармошке играть? Ну, когда тебе делать нечего. Хотя в собственном доме так не бывает.
1: Мария, на протяжении 8 лет пытаюсь нарисовать свой комикс, но все откладываю. У этого комикса есть 4 версии начала, а продолжения все нет и нет. В итоге решила вместо комикса сделать рассказ с картинками по этому сюжету, но пока остановилась на половине. Ну, знаешь что, Маш, уже хорошо, что половина работы сделана, что несколько шагов на пути к цели ты преодолела.
2: Это же самое главное, что идея есть у человека. Да. Вот если есть идея...
1: Ребята, идея — это самое дорогое, что есть сейчас в мире, понимаете, да? Все страны борются за самые прогрессивные идеи, которые приносят, разумеется, не только комфорт нам, простым людям, но и гигантские барыши интерконтинентальным корпорациям.
0: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

0: Эта песня простая, чтобы каждый растаял.
1: Вам говорят, чтобы играли пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о делах, которые уже давным-давно пора нам всем сделать, но мы почему-то откладываем. Камила Губайдулина отметилась в нашей группе ВКонтакте радио Ваня. А у меня сегодня дилемма: решилась купить или не покупать сандали. Давно на них смотрю, очень они мне нравятся. Останавливало меня то, что у меня уже есть 5 пар практически новой обуви. Я сегодня уже дошла до пункта оформления заказов. Я так понимаю, что дело происходило на маркетплейсе. И опять отложила телефон с мыслью: «А, наверное, не надо». И буквально через несколько минут я услышала гороскоп на радио Ваня, что козерогам надо купить сегодня новую пару туфель. И я поняла, это уже даже не намек. Это сама судьба говорит: «Купи, не мучайся». Ну чего, пошла оформлять заказ, спасибо за настроение. Пожалуйста, Камила, вот ну, такая вот история.
2: Слушай, ну не зря мы все-таки здесь держим на цепи этого бродячего астролога.
1: Ну не то, что уж бродячего, очень даже профессионального.
2: Уже прибился, уже одомашнили мы его, да. Ирен Планер, обожаю радио Ваня, спасибо вам. Люблю писать планы и воплощать их, планирую, пишу списки, записываю мечты. В общем, ежедневник мне помогает сделать все дела и оставаться в ресурсе.
1: Хороший лайфхак.
2: Да, то есть оставаться в самом уважение, это очень важно, то есть она себя не корит постоянно. У меня была мечта сильно похудеть и, в общем-то, очень долго откладывала покупку абонемента в спортзал, а потом одним осенним утром в 25-м году в октябре просыпаюсь и понимаю: ну все, этот день настал. Соответственно, иду в спортзал, приобретаю абонемент на год и теперь безумно счастлива и довольна, и не представляю свою жизнь без спорта. Поэтому не откладывайте, планируйте, дерзайте.
1: Ой, мне так сейчас стыдно стало перед своим бассейном, я ведь почти все лето от него отказывалась. Ну, потому что дача, потому что на даче этот каркасный стоит бассейн, и надо уже как-то возвращаться, а абонемент-то осталось на месяц всего лишь. И вот сейчас стоит у меня тоже передо мной дилемма, продлять его или нет, ребята. Кто там на Турухтанных островах ходит, возьмите меня с собой. На Турухтанных островах, это в Санкт-Петербурге, естественно. Возьмите меня, пожалуйста, с собой, а то я никак не выковырчиваюсь в ту сторону.
2: Из гнезда, да. Большой спорт очень скучает по тебе.
1: Да, а я-то как скучаю по большому спорту, просто издалека.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
3: Ювелирная улица «Приволжска».
4: По внешнему виду человека невозможно определить, болен он или не болен ВИЧ-инфекцией. Узнать это можно только одним способом – сдать анализ крови на ВИЧ. Проверь, сделай это прямо сейчас. Кострома, проспект Ясильчиков, 31А, телефон 47-07-18.
5: Центр инфекционных заболеваний.
6: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
8: Все, что ты любишь.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Костромские волонтеры вернули к жизни старинный дом в Ипатьевской слободе. В Госдуме напомнили о льготах для учителей в этом году. В России появился гибрид белого и бурого медведей. Всем привет на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. Костромские волонтеры вернули к жизни старинный дом в Ипатьевской слободе, пишет Кострома Тудей. Именно с этого здания когда-то началась вся жилая застройка слободы. Работы велись с мая по конец августа. С фасада дома сняли старую краску и покрасили заново. Восстановили цоколь, сделали отмостку, поставили новые водостоки и оконные наличники. Кроме того, фасад украсили росписью. Костромской художник Василий Цветков создал композицию с природными мотивами, переосмыслив элементы старинных изображений. Эскиз он подготовил по мотивам рисунков со старых шкатулок и книг, а затем перенес его на фасад с помощью современных аэрозольных красок. Учителям в этом году положены федеральные доплаты, трудовые гарантии и программы поддержки, пишет газета.ру. А сельским педагогам еще и компенсация коммунальных расходов. За классное руководство или кураторство в государственных школах, колледжах и техникумах выплата 10 тысяч рублей в месяц, если населенный пункт меньше 100 тысяч человек, а если больше, то 5 тысяч. Также, если взять два класса или две группы, то эта сумма удваивается. Если же педагог живет и работает в селе, рабочем поселке или поселке городского типа, ему положена компенсация 1200 рублей в месяц. Кроме того, учителям гарантированы сокращенное рабочее время и удлиненный оплачиваемый отпуск. На российском острове Кунашир заметили необычного медведя, гибрид белого и бурого, пишет газета.ру. По словам экспертов, животное появилось в результате скрещивания двух видов. И хотя белое и бурые медведи отличаются поведением и рационом, существенных внутривидовых различий между ними нет. Пока что такие гибриды – это большая редкость. Белые медведи редко заходят в места обитания бурых, но из-за глобального потепления это может случаться все чаще. Ученые предполагают, что примерно через 50 лет гибриды белого и бурого медведей могут стать массовым явлением. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Заряженное шоу на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 25 сентября, пятница. Что же нам такого отметить? Можно, например, Всемирный день фармацевта или Всемирный день сновидений. Расширяем сознание и знания. День математических рассказов, день комиксов, день храбреца, день лобстера. В Германии вообще день бутерброда. А у нас здесь день «Обними вегетарианца» наметился.
1: Около 31% населения Индии не едят мясо по религиозным и культурным соображениям. Но не только, потому что там все время в районе плюс 30 градусов, жарище дикое, поди вот на мясо жирное наворачивать.
0: Это не у всех же есть холодильники.
1: Конечно, это живем не север. Отказ от мяса, кстати, практиковали еще в Древней Греции, например, последователи математика Пифагора. Ну и в Древней Индии такой своеобразный путь к очищению и ненасилию. Да. Классическое вегетарианство допускает употребление молочных продуктов и яиц, ну, в то время как веганство исключает любые продукты животного происхождения. Вегетарианцы, по наблюдениям ученых, живут дольше, болеют реже, потому что получают больше витаминов, минералов, клетчатки и ненасыщенных жиров.
0: Да, потому что они пытаются все время из чего-то что-то добрать.
1: Да-да-да-да-да. Вот, значит, у них основа рациона – это зерновые, бобовые, овощи, фрукты, орехи, рыба, морепродукты и, ну, и какие-то молочные блюда. Иногда причем. Употребление мясной пищи увеличивает нагрузку на выделительную систему, другие органы, вызывает закисление внутренней среды организма. Вот поэтому, когда мы вам все время рассказываем про какие-то овощи и фрукты и другие продукты, где много антиоксидантов, например, зеленый чай, ребята, заварите чашку зеленого чая сегодня, под рыбу будет вообще замечательно. Вот как раз это те самые вещества, которые борются с закислением организма очень хорошо. А вообще признано, что избыток животной пищи пагубно влияет на здоровье. Преждевременно изнашиваются внутренние органы, накапливаются генетические ошибки, которые не решаются. Тело переполняется всевозможными отходами, организм быстро стареет, обремененный многочисленными болезнями.
0: Не знаю, у меня бабушка могла свиную ногу в одно лицо съесть и дожила до 97 лет, и даже когда случилась поломка шейки бедра, что для пожилого человека очень,
1: вероятно.
0: Вероятно, и плохо заживает, у нее зажило, как на собаке.
1: Да, конечно. Дело в том, что делать выводы на основе единичных случаев, это удел, людей, которым бы поднабраться опыта.
0: А я считаю, что мясо современному человеку необходимо, потому что человек это хищник. Что значит «питайся травой»?
1: Нас, конечно, через дорогу полярный круг. Как нам без мяса-то?
0: Если я буду травой питаться, я через неделю...
1: Да я блеять начну уже к вечеру!
0: Ну ты коза. Вот так вот. Так мне и скажешь.
2: Что это было? Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио «Ваня».
3: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
4: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на Ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
2: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 10% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Ждем вас!
3: Скидка на анализы собственной лаборатории суммируется с другими скидками и акциями. Имеется противопоказание.
4: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Всем привет, радио Ваня. В студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Стокгольме будет плюс 13 градусов. И, кстати, в городе почти 100 музеев на душу населения. Самый известный из них – это Национальный музей, который состоит из 50 тысяч картин и других предметов, а некоторые музеи и вовсе бесплатны. А вот стокгольмское метро называют самой протяжной в мире арт-выставкой. Более 90 станций украшены мозаикой, скульптурами, наскальными рисунками и инсталляциями. И, кроме того, благодаря почти 800 километрам велосипедных дорожек, более 70 тысяч горожан ежедневно ездят на велосипедах по выделенным дорожкам по всему городу. Что же, но если говорить о погоде, то в Костроме обещают небольшие дожди. Днем температура воздуха составит плюс 19, а ночью до плюс 11 градусов. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 59%, согласно сервису Яндекс.Погода.
5: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Энергетические. Заряженное шоу с 7 до 11 на радио Ваня.

0: значит стрейч. Да. Да. Но с другой стороны, мы могли бы что-то другое растягивающееся поместить на картинку подсказку для того, чтобы загадать стрейч. Не обязательно этого бедолагу, да еще и убегающего от такого количества полиции.
1: Что-то еще растягивающее, да?
0: Растягивающееся. Да.
1: По краю ходим.
0: Итак, вот шифон еще я тут смотрю есть. Итак, друзья, очень много правильных ответов. Нет, не сетка, Наташа. Сетка это вообще, наверное, даже и...
1: Это не, нет такой ткани, сетка.
0: Не, мне кажется, что
1: это
0: может
1: форма
0: быть...
1: ткани.
0: Форма, да, скорее всего. Угу. Итак, друзья, что делает мужчина? Вот тут вот можно идти просто методом логики. Мужчина убегает. От слова, у слова убегать есть очень много синонимов. И один из них давно забытый, но такой милый. Драпает. Он драпает от этой ватаги полицейских. И, соответственно, правильный ответ сегодня был «драп».
1: С ним поздравляем Алексея Шишкина, дорогой Леша. Вручаем торжественно вам фирменную сумку «Шопер» «Радио Ваня».
2: Бесперебойные «Пивоварова и Акопов». Батарейки на «Радио Ваня».

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 25 сентября. В народном календаре у нас этот день значится как день Артамона Змеевика. Такое название было связано с природными наблюдениями. Дело в том, что к концу сентября

0: октября змеи окончательно уползали в леса и норы, готовясь пережить зиму под землей. В народе ведь так и говорили. Артамон последний раз змей на волю отпускает, а потом затворяет их в глубинах земных на замок. Вот такие поэтические были русские народные люди.
1: Слушай, а змеи действительно зимуют под землей?
0: Ну а где они, по-твоему, зимуют? На чердаках?
1: И что они там делают?
0: Едят муравьев.
1: И дерутся с кротами.
0: За территорию, да. Этот день считался рубежом, когда природа окончательно готовилась к зиме. Подождите минуточку, мы еще хотим бабьего лета. Крестьяне завершали полевые работы, собирали рябину, которая после первых заморозков наливалась особой силой. Ну, у нас заморозков не было, поэтому пока можно рябину оставить в покое. В наши дни артамон змеевик утратил прежнее хозяйственное значение, но сохранилась часть, как часть народной традиции, напоминание о смене сезонов и связанных с ней поверьях.
1: Не знаю, мне о смене сезонов смартфон напоминает, а не святой артамон змеевик.
0: А еще девушки в этот день гадали на суженого. Вечером 25 сентября девочки срывали веточку рябины, приносили ее домой, клали под подушку и приговаривали: «Суженый ряженый, приснись мне». Считалось, что ночью может явиться образ будущего жениха. Я вот думаю, а нельзя ли положить мне под подушку и сказать: «Суженый ряженый моих дочерей, явись к нам, я сразу же его найду, у меня есть знакомая в полиции».
1: Я тебя найду, накажу.
0: И заставлю жениться. Теплая и солнечная погода в артамонов день предвещала, что хорошая погода задержится надолго. Ежели с деревьев листва вся облетела, зима будет ранней и суровой. Ну, вот в Санкт-Петербурге листья все на месте, а это значит, что зима ранней точно не будет. Обильный урожай желудей сулил мягкую и теплую зиму. У нас с желудями около дуба засыпано всю. А гром в этот день... Еще и гром в этот день бывает. Я его весной-то не дождалась. Предсказывал теплую осень, сильный дождь, затяжную и морозную зиму. В общем, у нас что сегодня? Ни грома, ни дождя. Это означает, что зима снова, как обычно, как она делает это каждый год, по заверениям сотрудников ЖКХ, придет неожиданно.
2: Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на радио Ваня.
3: Не догонишь, не поймаешь, не вернешь. Бежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама.
2: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
3: Ювелирная улица Приволжска.
4: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
6: Все, что ты любишь, на «Радио Ваня».

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
1: Радио «Ваня». Новости. Костромские школьники привезли награды с телеолимпиады «Умницы и умники». В Госдуме предложили выдавать школьникам продуктовые сертификаты на лето. Эксперты назвали самые выгодные месяцы для отпуска в следующем году. Всем привет, на радио «Ваня». В студии с новостями Андрей Карлинский. Костромские школьники вернулись из Москвы с наградами телеолимпиады «Умницы и умники», пишет «Кострома Тудей». Там три дня шли съемки четвертьфинала. Старшеклассники состязались с лучшими игроками из разных регионов. Все лето ребята серьезно готовились, читали рекомендованную литературу, разбирали сложные темы, и подготовка дала результат. Лучше всех выступила ученица Гальчского лицея номер 3 Елизавета Ковальская. Она завоевала сразу два ордена и медали, а еще получила приглашение в полуфинал. Ученик Судиславского округа Ярослав Гончар тоже не остался без награды, заработал орден. А ученицу Нейской школы номер 1 Анну Суслову отметили за хорошую подготовку и глубокие знания по темам четвертьфинала. Депутаты Госдумы им предложили выдавать продуктовые сертификаты школьникам, которые в учебном году получают бесплатное питание, но уже на летние каникулы, пишет «Известия». В первую очередь речь о ребятах с 5 по 11 классы, которые входят в льготную категорию. А для младших школьников, которых кормят бесплатно независимо от дохода семьи, право на сертификат предлагают определять с учетом нуждаемости. Размер выплаты хотят рассчитывать, исходя из стоимости бесплатного школьного питания в конкретном регионе. Использовать сертификат можно будет только на покупку продуктов из утвержденного списка. По мнению депутатов, поддержка семей, которая получает помощь в течение учебного года, не должна прерываться и в летний период. В следующем году сразу 6 месяцев окажутся самыми выгодными для отпуска с финансовой точки зрения, пишет «Известия». По словам экспертов, все дело в том, что месяцев с 23 рабочими днями не будет вовсе, зато сразу в нескольких периодах зафиксирована максимальная планка в 22 дня. Тем самым они советуют, если вы хотите отдохнуть и не потерять в деньгах, стоит присмотреться к марту, апрелю, июлю, августу, сентябрю и декабрю. Это особенно важно для тех, кто получает фиксированный оклад. Тут считают не только отпускные, но и зарплату за дни, которые вы фактически отработаете до или после отдыха. А вот январь, февраль и май, уточняют они, наименее удачные месяцы для отпуска. Из-за праздников и выходных там мало рабочих дней. В январе всего 15, а в феврале и мае по 19. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио «Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио «Ваня».

0: для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, сегодня самые важные качества для вас – находчивость и решительность. Действуйте.
2: Овны, женщины, поберегите нервы. Представьте, что вы цитадель спокойствия, и ничто вас не тревожит.
1: Тельцы, мужчины, особенно удачный день для тех, кто занят в сфере торговли, и просто хороший день для всех остальных.
2: Тельцы, женщины, будьте внимательнее к желаниям окружающих. Это поможет установить доверительные отношения.
1: Близнецы, мужчины, с утра нельзя впадать в уныние, и если вы справитесь с этой задачей, то получите невероятный прилив энергии.
2: Близнецы, женщины, у вас это самый спокойный день недели.
1: Раки и мужчины, именно сегодня от вас ждут проявления решительности и хладнокровия.
2: Раки, женщины, интуиция сейчас особенно остра. Ей вполне можно доверять.
1: Львы, мужчины, хороший денек, чтобы прикупить что-нибудь из бытовой техники.
2: Львы, женщины, вам пригодится ваше красноречие. Так что разомните-ка речевой аппарат скороговоркой.
1: Девы, мужчины, нельзя давать в долг и выступать поручителем. Выйдет себе дороже.
2: Девы, женщины, окружающие могут попытаться использовать вас в своих целях. Будьте внимательнее.
1: Весы, мужчины, самый подходящий момент для выбора спутницы жизни. Пора уже определяться.
2: Весы, женщины, сегодня неплохо бы навестить парикмахера. Ну или сделать маникюр. Ну или просто причесаться.
1: Скорпионы, мужчины, можно решить все спорные вопросы. Не упустите такой удачный момент.
2: Скорпионы, женщины, день хорош для некрупных покупок и романтических свиданий.
1: Стрельцы, мужчины, все, о чем договоритесь в этот день, принесет желаемые результаты.
2: Стрельцы, женщины, звезды советуют вам не забывать об искусстве дипломатии.
1: Козероги, мужчины, у вас сегодня прилив мужской энергии. От вас просто пышет тестостерон. И феромонами.
2: Козероги, женщины, лучший день месяца для покупки или заказа новой пары обуви.
1: Водолеи, мужчины, вопрос, который вас беспокоил, должен разрешиться все-таки в вашу пользу.
2: Водолеи, женщины, великолепный день для начала отношений и романтических встреч. Вашему магнетизму невозможно сопротивляться.
1: Рыбы, мужчины, вероятно, заключение выгодного контракта, да и без него в делах сегодня все должно быть просто отлично.
2: Рыбы, женщины, попытайтесь возобновить прежде прерванные отношения. Это принесет и пользу, и удовольствие.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на Радио Ваня.

0: Реклама. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Шоу «Биз на бис».
1: В воскресенье, а по нашему времени уже в понедельник утром, в Лос-Анджелесе состоится церемония вручения премии MTV Video Music Awards. Но уже известно, что в одной из номинаций точно победит Тейлор Свифт. Она получит первый в истории приз, название которого можно перевести как «Лучший артист-режиссер». То есть это награда за режиссуру собственных клипов. Согласно пресс-релизу, она присуждается новаторским музыкальным исполнителям, чья работа за камерой расширила возможности визуального повествования, а также раздвинула творческие границы и выбрала четкий режиссерский стиль. Как принято говорить, талантливый человек талантлив во всем. В частности, Тейлор Свифт сама сняла клип на один из главных хитов этого года под названием «Судьба Офелии». Классический шекспировский сюжет она переосмыслила как глубокую личную драму. Ее героиня в эффектном образе шоу-герл проходит через разные эпохи и трансформацию, чтобы взять под контроль свою собственную жизнь.
2: Многие из нас смотрели «Одиссею» Кристофера Нолана, кто-то помнит фильм Кончаловского, и, возможно, кто-то из нас даже читал Гомера. Я тебе хочу сказать, что вчера я беседовал несколько часов с человеком, который Гомера в подлиннике читал, по-древнегречески.
1: Знаю отлично.
2: Да, классический филолог, да. А голландский ученый Марк де Крей в библиотеке Утрехта наткнулся на крошечный обрывок пергамента размером с игральную карту. Это оказался фрагмент «Одиссеи» возрастом 1700 лет. Таких реликвий во всем мире не более 30. Профессору очень повезло, потому что ему достался самый сочный экшен из 12-й книги. Тот момент, когда команда «Одиссея», едва пережив Сциллу и Харибду, от голода съедает священных коров бога солнца. Разгневанный Зевс в наказание уничтожает корабль «Молнии», отправив на дно всех, кроме самого «Одиссея». А сам ученый прокомментировал находку так. В «Одиссее» вообще-то полно скучных мест, но этот отрывок оказался по-настоящему интересным. Пока, правда, остается загадкой, как этот кусочек пергамента занесло в Голландию. Ну и, к слову, Гомер в последнее время буквально преследует археологов. Не так давно обрывки «Илиады» нашли вообще внутри египетской мумии.
0: Звездотека. Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, батарейки. Сегодня пятница, 25 сентября. Вы рассказываете о своих историях прокрастинации, то есть болезненного откладывания важных и неважных дел на потом. Снежана отметилась в группе радио Ваня ВКонтакте. Давно пора загранпаспорт менять. Срок истек еще в 2013 году, соответственно, 13 лет назад. Но никак не могу себя организовать, дойти до МФЦ. Надеюсь, в это воскресенье дойду, не поленюсь. А причина, вы знаете, то лень, то вроде, ну, никуда я не собираюсь. В этом году мысль появилась, может, я никуда не собираюсь, потому что нет загранника.
2: Дима Дербин. Вот Дима, например, пожалуйста, вывозит свою зазнобу наконец-то на моря. У меня тебе, пишет Дима, то стройка, то еще что. Все мне некогда, все успеть надо. Но вот если поставить конкретные цели, в воскресенье мы с женой едем на море. В ее 40 с гаечкой. Знаешь, бывает с гаком, а бывает с гаечкой.
1: О.
2: Она первый раз будет в таком месте. Также поставила себе цель зимой сходить к стоматологу. Чтобы победить прокрастинацию, надо ставить конкретные цели, пишет Дима. Рамки, ограничения. А еще сегодня день рождения у моей мамы. Вера Михайловна, с днем рождения! Мы все тебя очень любим.
1: Мила Страхова. Третью неделю собираюсь шить себе джинсовый ремень. Все штаны и юбки падают с бедер. Приходится шнурком подвязывать, знаете, как вот эти монахи-бенедиктинцы. Вот они вот с веревочкой так вот.
2: Так в чем же проблема, Мила, дорогая?
1: Ну, Мила там, понимаешь, у нее же библиотека из 5000 книг состоящая.
2: Пока и все перечитаешь, не до джинс.
1: Ну, да, или просто хотя бы переставишь по, ну, там, своей же систематизации.
2: Ой, я вчера шторы перевешивала, позавчера, и очень высокие потолки, и ты знаешь, вот я поднимала руки, с меня 7 потов сошло. Такое ощущение, что я в спортзале просто пробежала, и, не знаю, там, полчаса по беговой дорожке. Я представляю, вот Мила и ее 5000 книг тоже там.
1: Да.
2: Поди-ка переставь их с места на место и пыль протри. Ангелина Калугина, а я никак не могла слить воду из бойлера. И не могу до сих пор. А надо слить зачем-то Ангелине обязательно. Зато, наконец-то, почистила друзей ВКонтакте. Их было 1195. А стало, Лёшка, 47.
1: Ой.
2: И подписки были на группы. Убрала 605 групп. В общем, каждый день понемногу. 4 дня у меня ушло на все это великолепие. А еще вернула решетку от вытяжки на место. Месяца полтора назад помыла ее. Было не встать на стул и не прицепить обратно. Вот такие вот дела завершила Ангелина. И такие у нее еще остались. А что осталось у вас и кому сегодня достанется фирменная сумка-шопер «Радио Ваня», узнаем буквально через несколько минут.
0: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

0: радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня вы рассказывали истории о том, как вы что-то постоянно откладывали. Откладывали, и даже причины называли, по которым это дело, ну, никак вам не поддавалось. Еще немного ваших сообщений почитаем. Екатерина Коваленко отметилась в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». «Профессиональной прокрастинации можно было поучиться у моего папы», пишет Катя. Последние лет 15 он откладывал буквально все. Любые ремонты в деревенском доме, починки, замены, даже встречи и поездки. Он говорил «потом». Это даже было злой шуткой в нашей семье. И мы часто ругались из-за этого. Сам не делает и другим не дает сделать, чтобы было. А потом папы не стало. И тогда я поняла, что этот обещанный потом пришел. Мне достался в наследство домик без воды, фундамента, забора, крыльца. Все пришлось восстанавливать самой. Уважаемые россияне, обращается Катя ко всем страждущим. Потом все равно приходит. Давайте делать прямо сейчас. И жить здесь и сейчас. Это я уже от себя добавила. Катиному спичу.
2: Прекрасный тост. Алексей отметился в нашем канале в Максе, пишет, я тоже что-то откладываю, вот жене две полочки обещал прибить, 2 года уже как, уже расходились из-за этого, ругались, говорил, что ну некогда, то отдыхать ездили, то купили дачу, то машину взял, говорил, что времени совершенно не хватает, сказал, ну вот настанет зима и прибью, но она победила. Потому что у нас внезапно лопнула раковина. Ну и тут пришлось менять и заодно прибить полочки. Радости у женщины не было границ. Как все-таки, да, нашим прекрасным, прелестным, добрым леди не хватает порой самого простого. Да?
1: Анна пишет. Здравствуйте, батарейки. Тема прямо про меня. Вот я вчера сделала много дел, которые откладывала. Я сшила чехлы на стулья. Я почистила кофту дочки от катышек. И много всего по уборке произвела. Так хорошо реализовывать запланированное.
2: Юля из Калужской области пишет, мы с мужем все откладывали венчание. И вот вы знаете, куда ни придем, там в церковь или в монастырь, ну, видимо, люди религиозные часто посещают, и везде слышим вопрос, вы венчанные? Ну и мы решили, что все, это знак, хватит откладывать, надо венчаться. В октябре, собственно, и состоится эта прекрасная церемония.
1: Юлечка.
2: Всем отличного дня.
1: Ну, мы вас уже заранее, конечно, не поздравляем, но за вас несказанно рады. Танечка Лаврентикова долго откладывала, боялась сделать пристройку к дому, оборудовать там комнату для дочерей. В этом году решила, сейчас у меня большая прихожая и комната для девочек. Вот я всегда говорила, русская баба, она там и коня, и вагонь, и пристройку к дому организует. Друзья, мы сегодня решили поблагодарить и поздравить Ирен Планер в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Она написала, как она все откладывала и, наконец, поняла, как сделать так, чтобы уже начать что-то делать. Нужно, пишет нам Ирен, завести блокнот. Вот именно в него планы записывать и воплощать. У меня была мечта сильно похудеть, и я долго откладывала покупку абонемента в спортзал. А потом, одним осенним утром, просыпаюсь и понимаю, все, этот день настал. Мне знаешь, что хочется? Мне хочется, чтобы вот сейчас кто-то, кто слушает «Радио Ваня» и откладывает какое-то дело, вот проснулся сегодняшним утром 25 сентября и подумал, все, сегодня точно пора.
2: Да, отложи тамбовский окорок с черным хлебом и купи абонемент в спортзал.
1: Ириночка, мы вас поздравляем и вручаем фирменную сумку-шоппер «Радио Ваня».
0: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: лица.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
2: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
4: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
5: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
7: Все, что ты любишь,
6: на «Радио Ваня».

0: Яркие новинки. Биарвольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио Ваня.
1: Что если тушим на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Стало известно, в какие школы Костромы пришло больше всего молодых учителей. В России ведут профильный ЕГЭ для педагогических вузов. В Приморье продают настоящий морской огород. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В новом учебном году в образовательные учреждения Костромы пришли работать больше 80 молодых педагогов, пишет Кострома Today. Около 60 человек выбрали школы, причем каждый четвертый молодой учитель учился по целевому договору. Чаще всего выпускники устраивались учителями начальных классов и иностранных языков, а также педагогами-психологами. Больше всего новичков пришли в гимназию номер 33, целых 6 человек. 5 педагогов начали работать в школах номер 26 и 29, а еще 4 в школе номер 7. Около 10 выпускников устроились в детские сады, а почти 20 человек в учреждения дополнительного образования. Чтобы молодые педагоги оставались работать в городе, им доплачивают около 6 тысяч рублей в месяц в течение первых 3 лет, а студенты педагогических специальностей, которые уже работают в школах, получают дополнительно 3 тысячи рублей ежемесячно. Министерство просвещения возвращает профильный ЕГЭ для тех, кто поступает в педагогические вузы, пишет газета.ру. Со следующего года абитуриенты будут сдавать экзамен по своему направлению. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Он напомнил, раньше будущие учителя уже сдавали профильные предметы. Математики сдавали математику, историки – историю. Потом от этой практики отказались, и сейчас абитуриенты педвузов сдают обществознание как обязательный экзамен. Теперь все возвращается, предмет будет зависеть от выбранного профиля подготовки. В Приморье продают настоящий морской огород, пишет Лента.ру. Это участок воды площадью более 260 гектаров, на котором можно выращивать гребешков, трепангов и мидий. Цену продавец пока не называет, но есть цифры по урожаю. При пастбищном способе можно получать минимум 260 тонн продукции в год, а при индустриальном 320. А еще в 2021 году на этом, так сказать, огороде уже высаживали около 400 тысяч особей гребешка. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио «Ваня». Твой. Этой осенью.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно, подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru 12+. Реклама.
3: Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
4: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
5: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Все, что ты любишь. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костромской области начала действовать программа дистанционного репетиторства. Роскачество назвало способ выбрать качественный пряник. Над Россией взойдет урожайная луна. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области запустили проект дистанционной подготовки, который должен стереть разницу между городскими и сельскими школами, пишет московский комсомолец. Программа уже нашла отклик. На курс записались больше 400 школьников и свыше 100 учителей из 18 районов области. Занятия ведут лучшие педагоги региона, те, чьи ученики стабильно показывают высокий результаты на экзаменах и олимпиадах. Веб-курсы охватывают все школьные предметы от математики и физики до истории и обществознания. Обучение построено по гибридной модели. В каждой школе за учениками закреплены наставники. Они помогают разбирать сложные темы, проверяют домашние задания и проводят работу над ошибками. Выбирая пряники, не стоит смотреть только на яркую упаковку, пишет «Известия». Специалисты Роскачества советуют обращать внимание на состав, технологию приготовления, начинку и состояние самих изделий. Так вы точно не ошибетесь с покупкой. В Роскачестве отметили, что пряники бывают заварные и сырцовые. Заварные готовят, заваривая муку в сахаромедовом сиропе, они получаются мягче и дольше остаются свежими. Сырцовые же плотнее по текстуре. При покупке также стоит обращать внимание на подсластители. Чаще всего в магазинах встречаются пряники с медом или инвертным сиропом. Последние делают, нагревая сахар с кислотой, из-за чего он распадается на фруктозу и глюкозу. Такой сироп помогает продукту дольше сохранять влагу и качество. В эту субботу нас ждет особенное полнолуние, пишет Лента.ру. Его называют урожайной или кукурузной луной. Главное отличие этого года – луна будет восходить практически в одно и то же время несколько вечеров подряд. Секрет в траектории движения. Орбита Луны вытянута, и ее видимый путь по небу меняется в течение года. В одни месяцы светило поднимается высоко, а в другие едва не касается горизонта. В сентябре же оно движется почти параллельно земной поверхности. Поэтому Луна и восходит в одно и то же время. Название «урожайное» пришло к нам из сельскохозяйственного календаря европейских фермеров. Когда электричества еще не было, световой день тем самым укорачивался, и Луна давала крестьянам дополнительные часы для работы в поле. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Осень на «Радио Ваня». Спокойствие и вкусный кофе.

Это не шутки. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама.
1: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
2: Окна, двери, потолки, расстрой.
3: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
2: Росстрой!
3: 770908.
4: Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А, телефон 35-33-81. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радио Ваня.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
4: Ювелирная улица «Приволжска».
5: Страшен не ВИЧ, страшно жить с ним и не знать об этом. Подумай о себе и близких. Сдай кровь на ВИЧ. Проверь себя. Анонимно и бесплатно для граждан Российской Федерации. Проспект Текстильщиков, 31А. Телефон 470718.
6: Центр инфекционных заболеваний.
7: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы, уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
8: Внимание! В Бигам неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. Бигам. Готовься к зиме с выгодой.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Костромские волонтеры вернули к жизни старинный дом в Ипатьевской слободе. В Госдуме напомнили о льготах для учителей в этом году. В России появился гибрид белого и бурого медведей. Всем привет на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромские волонтеры вернули к жизни старинный дом в Ипатьевской слободе, пишет «Кострома Тудей». Именно с этого здания когда-то началась вся жилая застройка слободы. Работы велись с мая по конец августа. С фасада дома сняли старую краску и покрасили заново. Восстановили цоколь, сделали отмостку, поставили новые водостоки и оконные наличники. Кроме того, фасад украсили росписью. Костромской художник Василий Цветков создал композицию с природными мотивами, переосмыслив элементы старинных изображений. Эскиз он подготовил по мотивам рисунков со старых шкатулок и книг, а затем перенес его на фасад с помощью современных аэрозольных красок. Учителям в этом году положены федеральные доплаты, трудовые гарантии и программы поддержки, пишет газета.ру. А сельским педагогам еще и компенсация коммунальных расходов. За классное руководство или кураторство в государственных школах, колледжах и техникумах выплата 10 тысяч рублей в месяц, если населенный пункт меньше 100 тысяч человек, а если больше, то 5 тысяч. Также, если взять два класса или две группы, то эта сумма удваивается. Если же педагог живет и работает в селе, рабочем поселке или поселке городского типа, ему положена компенсация 1200 рублей в месяц. Кроме того, учителям гарантировано сокращенное рабочее время и удлиненный оплачиваемый отпуск. На российском острове Кунашир заметили необычного медведя, гибрид белого и бурого, пишет газета.ру. По словам экспертов, животное появилось в результате скрещивания двух видов. И хотя белое и бурые медведи отличаются поведением и рационом, существенных внутривидовых различий между ними нет. Пока что такие гибриды – это большая редкость. Белые медведи редко заходят в места обитания бурых, но из-за глобального потепления это может случаться все чаще. Ученые предполагают, что примерно через 50 лет гибриды белого и бурого медведей могут стать массовым явлением. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». Радио «Ваня». Валя.

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках месте порядка получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.

0: Классно МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Hello?

0: Реклама.
1: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
4: Внимание! В Бигам неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. Бигам. Готовься к зиме с выгодой.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня. Ближе и роднее.

Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думаю.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: Костромские школьники привезли награды с телеолимпиады «Умницы и умники». В Госдуме предложили выдавать школьникам продуктовые сертификаты на лето. Эксперты назвали самые выгодные месяцы для отпуска в следующем году. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромские школьники вернулись из Москвы с наградами телеолимпиады «Умницы и умники», пишет «Кострома Тудей». Там 3 дня шли съемки четвертьфинала. Старшеклассники состязались с лучшими игроками из разных регионов. Все лето ребята серьезно готовились, читали рекомендованную литературу, разбирали сложные темы, и подготовка дала результат. Лучше всех выступила ученица Гальчского лицея номер 3 Елизавета Ковальская. Она завоевала сразу 2 ордена и медаль, а еще получила приглашение в полуфинал. Ученик Судиславского округа Ярослав Гончар тоже не остался без награды, заработал орден. А ученицу Нейской школы номер 1 Анну Суслову отметили за хорошую подготовку и глубокие знания по темам четвертьфинала. Депутаты Госдумы им предложили выдавать продуктовые сертификаты школьникам, которые в учебном году получают бесплатное питание, но уже на летние каникулы, пишут «Известия». В первую очередь речь о ребятах с 5 по 11 классы, которые входят в льготную категорию. А для младших школьников, которых кормят бесплатно независимо от дохода семьи, право на сертификат предлагают определять с учетом нуждаемости. Размер выплаты хотят рассчитывать, исходя из стоимости бесплатного школьного питания в конкретном регионе. Использовать сертификат можно будет только на покупку продуктов из утвержденного списка. По мнению депутатов, поддержка семей, которая получает помощь в течение учебного года, не должна прерываться и в летний период. В следующем году сразу 6 месяцев окажутся самыми выгодными для отпуска с финансовой точки зрения, пишет «Известия». По словам экспертов, все дело в том, что месяцев с 23 рабочими днями не будет вовсе, зато сразу в нескольких периодах зафиксирована максимальная планка в 22 дня. Тем самым они советуют, если вы хотите отдохнуть и не потерять в деньгах, стоит присмотреться к марту, апрелю, июлю, августу, сентябрю и декабрю. Это особенно важно для тех, кто получает фиксированный оклад. Тут считают не только отпускные, но и зарплату за дни, которые вы фактически отработаете до или после отдыха. А вот январь, февраль и май, уточняют они, наименее удачные месяцы для отпуска. Из-за праздников и выходных там мало рабочих дней. В январе всего 15, а в феврале и мае по 19. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио «Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Ваня». «Радио «Ваня».

0: Где же наши ручки? Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
5: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
6: А он просто диджей на радио.
5: Радио Ваня. Ближе и роднее.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: тебе прощу.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 1-798-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
4: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядка их получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
5: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
3: Телефон рекламный службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Ваня. Радио Ваня.

0: диско радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Стало известно, в какие школы Костромы пришло больше всего молодых учителей. В России ведут профильный ЕГЭ для педагогических вузов. В Приморье продают настоящий морской огород. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В новом учебном году в образовательные учреждения Костромы пришли работать больше 80 молодых педагогов, пишет Кострома Today. Около 60 человек выбрали школы, причем каждый четвертый молодой учитель учился по целевому договору. Чаще всего выпускники устраивались учителями начальных классов и иностранных языков, а также педагогами-психологами. Больше всего новичков пришли в гимназию номер 33, целых 6 человек. 5 педагогов начали работать в школах номер 26 и 29, а еще 4 в школе номер 7. Около 10 выпускников устроились в детские сады, а почти 20 человек в учреждения дополнительного образования. Чтобы молодые педагоги оставались работать в городе, им доплачивают около 6 тысяч рублей в месяц в течение первых 3 лет, а студенты педагогических специальностей, которые уже работают в школах, получают дополнительно 3 тысячи рублей ежемесячно. Министерство просвещения возвращает профильный ЕГЭ для тех, кто поступает в педагогические вузы, пишет газета.ру. Со следующего года абитуриенты будут сдавать экзамен по своему направлению. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Он напомнил, раньше будущие учителя уже сдавали профильные предметы. Математики сдавали математику, историки – историю. Потом от этой практики отказались, и сейчас абитуриенты педвузов сдают обществознание как обязательный экзамен. Теперь все возвращается, предмет будет зависеть от выбранного профиля подготовки. В Приморье продают настоящий морской огород, пишет Лента.ру. Это участок воды площадью более 260 гектаров, на котором можно выращивать гребешков, трепангов и мидий. Цену продавец пока не называет, но есть цифры по урожаю. При пастбищном способе можно получать минимум 260 тонн продукции в год, а при индустриальном 320. А еще в 2021 году на этом, так сказать, огороде уже высаживали около 400 тысяч особей гребешка. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня!

0: Здравствуйте, здравствуйте, мои любимые, дорогие, хорошие. Пятница наступила, 25 сентября на календаре. Меня зовут Андрей Шмурай. И те, кто слушает нас постоянно, конечно же, уже в курсе, что в эти самые часы и минуты на радио Ваня всегда игра «Угадай фильм». Правила простые. Я включаю отрывок из известного кинофильма. Как только вы вспоминаете его название, срочным образом набираете наш телефонный номер 325-696, код города 812. О подарке расскажу чуть позже для победителя, а сейчас послушаем отрывок. Сегодня у нас современная российская комедия.
1: Угадай фильм.
2: Мироновой про Чернова ты сказал?
3: Чё ты тыкаешь-то? Ты чё, пьяный, что ли?
2: Это ты пьяный? Кто сказал Мироновой про Чернова? Кто?
3: Я сказал, это что, это военная тайна, что ли?
2: Это не военная тайна. Это мой клиент.
3: Это вот не твой клиент, это вообще клиент нашей вот этой самой компании. Вообще ты всё испортил.
2: Ничего не испортил.
3: А я сказал, испортил. И вообще не трогай ты свою голову, а? Чернов весь город чуть ли не на уши не поставил со своей вот этой бабой.
0: Голос главного героя наверняка многие узнали, потому что личность, как это сейчас принято говорить, не только киношная, но и весьма медийная. Если вспомнили название этого кинофильма, звоните 325-696, код города 812. Человеку, правильно угадавшему фильм, подарим два билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5», который расположен в ТРК «Шкиперский молл». Как всегда, мои пожелания удачи и жду ваших звонков.
1: Угадай фильм на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
3: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Осень на «Радио Ваня». Спокойствие и вкусный кофе.

0: за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! В давние времена человечество ориентировалось во времени только благодаря солнцу и песку. Современную жизнь сложно представить без часовых стрелок. Именно дню, который отмечают не только часовщики, но и простые граждане во всем мире, и посвящен День тикающих часов, который отмечается именно 25 сентября. О часах и о празднике в нашем сегодняшнем хит-параде.
0: Пятое место.
1: Осенний период не случайно был выбран для празднования, так как именно он навевает философские размышления о сущности жизни. Ежегодно в этот день тикающие часы напоминают о том, что время не стоит на месте. Оно, как и жизнь, двигается вперед, оставляя позади беды, обиды, горесть и злость.
0: Четвертое место.
1: Звук тик-так возникает из-за работы анкерного механизма. Он регулирует движение шестеренок, создает паузы между движениями, которые и порождают звук тик и так.
0: Третье место.
1: У древних башенных часов до сих пор есть смотрители. Профессия эта редкая. Мастеров по старинным механизмам насчитывается не более пары десятков человек во всем мире.
0: Второе место.
1: Первые наручные часы были женскими. Мужчины предпочитали карманные хронометры, а часы на ремешках и браслетиках считали сугубо девичьим изобретением.
0: Первое место.
1: Да, друзья мои, в современном мире кварцевые часы начинают вытеснять электронные гаджеты. Но многие надеются, что пока тикающие часы существуют, этот философский загадочный день будет праздноваться. И как пелось в одной песне, пока стучат часы, не вешайте носы. И все будет тики-так.
0: Великолепная пятерка. Все, что ты любишь на радио Ваня.

0: предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных, но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
1: Радио «Ваня». Новости. В Костромской области начала действовать программа дистанционного репетиторства. Роскачество назвало способ выбрать качественный пряник. Над Россией взойдет урожайная луна. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области запустили проект дистанционной подготовки, который должен стереть разницу между городскими и сельскими школами, пишет московский комсомолец. Программа уже нашла отклик. На курс записались больше 400 школьников и свыше 100 учителей из 18 районов области. Занятия ведут лучшие педагоги региона, те, чьи ученики стабильно показывают высокие результаты на экзаменах и олимпиадах. Веб-курсы охватывают все школьные предметы от математики и физики до истории и обществознания. Обучение построено по гибридной модели. В каждой школе за учениками закреплены наставники. Они помогают разбирать сложные темы, проверяют домашние задания и проводят работу над ошибками. Выбирая пряники, не стоит смотреть только на яркую упаковку, пишет «Известия». Специалисты Роскачества советуют обращать внимание на состав, технологию приготовления, начинку и состояние самих изделий. Так вы точно не ошибетесь с покупкой. В Роскачестве отметили, что пряники бывают заварные и сырцовые. Заварные готовят, заваривая муку в сахаромедовом сиропе, они получаются мягче и дольше остаются свежими. Сырцовые же плотнее по текстуре. При покупке также стоит обращать внимание на подсластители. Чаще всего в магазинах встречаются пряники с медом или инвертным сиропом. Последние делают, нагревая сахар с кислотой, из-за чего он распадается на фруктозу и глюкозу. Такой сироп помогает продукту дольше сохранять влагу и качество. В эту субботу нас ждет особенное полнолуние, пишет Лента.ру. Его называют урожайной или кукурузной луной. Главное отличие этого года – луна будет восходить практически в одно и то же время несколько вечеров подряд. Секрет в траектории движения. Орбита Луны вытянута, и ее видимый путь по небу меняется в течение года. В одни месяцы светило поднимается высоко, а в другие едва не касается горизонта. В сентябре же оно движется почти параллельно земной поверхности. Поэтому Луна и восходит в одно и то же время. Название «урожайное» пришло к нам из сельскохозяйственного календаря европейских фермеров. Когда электричества еще не было, световой день тем самым укорачивался, и Луна давала крестьянам дополнительные часы для работы в поле. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Любовь зарядила дожди-пистолеты. Радио Ваня.

«Солнышко в руках». Радио «Баня». Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня пятница. Хочется вечерком посмотреть что-нибудь легкое, необременительное. Предлагаю это сделать в компании выдающегося комика Эдди Мерфи. И фильм, который я вам рекомендую, называется «Мистер Черч». Вкратце, картина рассказывает о дружбе и почти семейных отношениях между двумя белыми женщинами, матерью и дочерью, и их чернокожим поваром по имени Мистер Черч. Это кино увлекает с первых минут. У него, кстати, глубокий смысл, цельная история, немало драматических моментов, отличная актерская игра, классное музыкальное сопровождение. Короче, в это кино хочется погружаться и переживать за героев. Поначалу для меня все выглядело как-то странно, потому что у Эдди ни одного прикола, ни одной шутки, и весь фильм только его фирменная улыбка и совершенно необычный образ вот этого самого мистера Черча. Эдди прекрасно сыграл человека с большим сердцем, при этом его персонаж достаточно закрытый, если касаться какой-то личной жизни. В общем, это были 104 минуты улыбок, слез, смысла и хорошего настроения, несмотря на весь драматизм происходящего в фильме. Кино на вечер. Мистер Черч. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Хочу вам сегодня дать совет. Если вдруг поедете на отдых в Китай, не надевайте головной убор зеленого цвета. А герой этой истории из Таиланда, приехавший на отдых в Китай, выбрал для путешествия именно этот неправильный зеленый головной убор. После мужчина разместил в соцсетях фотографии и рассказал, что никому во время пребывания в Китае не стоит носить такое на голове. Все дело в том, что на улице к нему подошел один местный и сказал: «Смените, пожалуйста,

0: этой истории запомнил, что китайские мужчины и сами не носят зеленые шляпы и никому не советуют. Вот такая штучка.
1: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Дождь по лужам, дождь по крышам. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Школьная дискотека. Фабрика лед. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+.
4: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках месте порядка их получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
5: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
3: Телефон рекламный службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Костромские волонтеры вернули к жизни старинный дом в Ипатьевской слободе. В Госдуме напомнили о льготах для учителей в этом году. В России появился гибрид белого и бурого медведей. Всем привет на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. Костромские волонтеры вернули к жизни старинный дом в Ипатьевской слободе, пишет Кострома Тудей. Именно с этого здания когда-то началась вся жилая застройка слободы. Работы велись с мая по конец августа. С фасада дома сняли старую краску и покрасили заново. Восстановили цоколь, сделали отмостку, поставили новые водостоки и оконные наличники. Кроме того, фасад украсили росписью. Костромской художник Василий Цветков создал композицию с природными мотивами, переосмыслив элементы старинных изображений. Эскиз он подготовил по мотивам рисунков со старых шкатулок и книг, а затем перенес его на фасад с помощью современных аэрозольных красок. Учителям в этом году положены федеральные доплаты, трудовые гарантии и программы поддержки, пишет газета.ру. А сельским педагогам еще и компенсация коммунальных расходов. За классное руководство или кураторство в государственных школах, колледжах и техникумах выплата 10 тысяч рублей в месяц, если населенный пункт меньше 100 тысяч человек, а если больше, то 5 тысяч. Также, если взять два класса или две группы, то эта сумма удваивается. Если же педагог живет и работает в селе, рабочем поселке или поселке городского типа, ему положена компенсация 1200 рублей в месяц. Кроме того, учителям гарантированы сокращенное рабочее время и удлиненный оплачиваемый отпуск. На российском острове Кунашир заметили необычного медведя, гибрид белого и бурого, пишет газета.ру. По словам экспертов, животное появилось в результате скрещивания двух видов. И хотя белое и бурые медведи отличаются поведением и рационом, существенных внутривидовых различий между ними нет. Пока что такие гибриды – это большая редкость. Белые медведи редко заходят в места обитания бурых, но из-за глобального потепления это может случаться все чаще. Ученые предполагают, что примерно через 50 лет гибриды белого и бурого медведей могут стать массовым явлением. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на Ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация о организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
2: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 10% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Ждем вас!
3: Скидка на анализы собственной лаборатории суммируется с другими скидками и акциями. Имеется противопоказание.
4: Окна, двери, потолки, Росстрой.
5: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
4: Росстрой.
5: 770908.
6: Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А, телефон 35-33-81. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
5: Внимание! В Бигам неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. Бигам. Готовься к зиме с выгодой.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
8: Ваня. Радио Ваня.

0: Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки?
1: Манишь, думаешь, даешь пойти с тобой.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Накануне Влад Соколовский отметил 35-летие. В честь круглой даты артист рассказал журналистам о съемках клипа с участием сына Дэвида. Один из подарков себе на юбилей певец приберег для поклонников. В день рождения Влада вышел клип на песню «Человечек», посвященную сыну. Ролик снят в эстетике начала 60-х годов прошлого века с образами космоса, ракеты и Юрия Гагарина. Съемки видео прошли в музее космонавтики на ВДНХ. Главную роль в клипе и исполнил сын Дэвид. «У него потрясающий музыкальный слух, пожалуй, даже лучше, чем у меня был в его возрасте», — рассказал Соколовский. Помимо творческих занятий, сын ходит в детский сад и на плавание, а вскоре начнет тренироваться по смешанным единоборствам. Сам Соколовский с детства занимался боксом и считает такую подготовку важной частью воспитания сына. Что касается личной жизни, певец не скрывает, что чувствует себя абсолютно счастливо рядом со своей нынешней супругой Ангелиной. Еленой Сурковой. Влад признался, что каждый день благодарит судьбу за отношения с женой. Музыкант считает такое взаимопонимание результатом долгой внутренней работы в браке. Поздравляем музыканта с этим отличным юбилеем и желаем долгой и счастливой семейной жизни.
0: Звездный час. Ваня.

0: Яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотни дней, я обернусь Фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Голливудский актер Элайджа Вуд, прославившийся ролью хоббита Фродо Бэггинса, вновь примерил образ культового персонажа на съемках новой части франшизы «Властелин колец». Проект, который получил название «Охота на Голлума», находится в стадии производства, однако в сеть уже просочились первые снимки со съемочной площадки. На одном из кадров запечатлен и сам 45-летний Вуд. Согласно данным, съемки проходят в Новой Зеландии, в знаменитой кинодеревне Хоббитон, которая остается излюбленной местом для туристов и поклонников вселенной, созданной по мотивам книг английского писателя Толкина. Режиссером новой части выступил Энди Серкис, который также вернется к роли Голлума. Мировая премьера фильма запланирована на 17 декабря 2027 года. По мне, так ждать осталось недолго.
0: Звездный час.

0: Реклама.
1: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: По внешнему виду человека невозможно определить, болен он или не болен ВИЧ-инфекцией. Узнать это можно только одним способом – сдать анализ крови на ВИЧ. Проверь, сделай это прямо сейчас. Кострома, проспект Ясильчиков, 31А, телефон 47-07-18.
4: Центр инфекционных заболеваний.
5: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Радио Ваня представляет авторскую программу «Предпоказ». Твой личный гид по миру сериалов.
2: Всем привет, это Андрей Карлинский и самые ожидаемые сериалы. Сегодня поговорим о новом проекте, который уже совсем скоро выйдет на экраны.
3: Если вы думали, что морские чудовища остались лишь среди старых фильмов ужасов, вы еще просто не бывали на Ньюфаундленде. В нашем сегодняшнем выпуске сериал «Глубина». И это не просто история о монстре из океана, а ледяной, пробирающий до костей триллер о семье, тайнах прошлого и о том, что иногда самое страшное скрывается не в темной толще воды, а в тайниках наших собственных душ. Представьте, крошечный рыбацкий поселок на суровом острове Ньюфаундленд. Здесь все друг друга знают, а жизнь подчинена океану. Главный герой Келвин Пенни – потомственный рыбак, который потерял жену, отца и остался один со старшим сыном Уэйдом. Он пытается держать семью на плаву и не думать о трагедии, которая не отпускает его годами. Но однажды в прибрежных водах появляется нечто. Не просто гигантская рыба, нечто древнее, необъяснимое и невероятно опасное. Местные жители сначала списывают странности на плохую погоду и дурные байки, но Келвин чувствует, это не легенда. Вместе с приезжей девушкой, ученым-океанологом по имени Фонда, они начинают копать глубже. А копать им придется не только дно океана, но и собственную память. Потому что у Уэйда, его сына, начинают проявляться пугающие симптомы, как будто бы сама бездна смотрит на него в ответ. Создатели сериала называют его смесью лавкрафтовского ужаса, детектива и семейной драмы. Здесь будет место и леденящему саспенсу, и, как это ни странно, горькому юмору, и прежде всего человеческим историям, которые заставят нас, затаив дыхание, наблюдать за судьбами тех, кто оказался заперт на этом острове вместе с чудовищем.
2: За проектом стоит Джесси МакКион, шоураннер, сценарист и продюсер, для которого Ньюфаундленд не просто локация, а часть жизни. Он годами приезжал сюда и признается, что именно суровая красота этого края вдохновила его на историю. Ранее он работал над Академией Umbrella, так что в умении строить захватывающие миры ему не занимать. Актерский состав – это отдельное удовольствие. Джош Хартнетт не только исполняет главную роль, но и выступает исполнителем-продюсером. Для него это возвращение в большой жанр, и судя по первым отзывам, он вкладывается на все 100. Хитон доказывает, что может быть не только Джонатаном из «Очень странных дел», здесь у него совсем другая роль, более взрослая и драматичная. А Маккензи Дэвис, известная нам по «Черному зеркалу» и «Бегущему по лезвию», добавляет истории научной достоверности и эмоциональной глубины. Сериал уже показали на международном кинофестивале в Торонто, и первые зрители отмечают, это красиво снятый и пропитанный атмосферным ужасом проект, который окутывает зрителя, как прохладный туман. Критики уже сравнивают его с нашумевшим ранее сериалом «Бухта вдов», но отмечают, что новый проект более мрачен и серьезен, ведь здесь меньше комедийной легкости, зато больше настоящего первобытного страха. А вот вдохновение создатели черпали в классике, при этом многие местные байки и легенды Ньюфаундленда, которые звучат в сериале, не выдумка сценаристов. По легендам, они обитали именно в этих краях. Что же, друзья, на этом пока все, но не переключайтесь, впереди еще много громких премьер и новинок. Новый проект увидит свет 8 октября, его возрастное ограничение 18+.
0: Предпоказ. Твой личный гид по миру сериалов. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Все краски осени.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Клиенты нужны постоянно, подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. «Искра» – готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. «Искра» – реклама, которая работает. Ищите в Яндексе «Искра AI». Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама. Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
4: Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 150. 1А. Телефон 35-33-81. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
5: Внимание! В Бигам неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. Бигам. Готовься к зиме с выгодой.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Всем привет, радио Ваня. В студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Вене будет плюс 21 градус. И, кстати, Вена – это единственная в мире столица, где в черте города в промышленных масштабах выращивают виноград. А вот из кранов в домах Вены течет чистейшая родниковая вода. Ее доставляют по двум горным водопроводам напрямую из Альп без какой-либо химической очистки. Ну и напоследок в Вене выпускается старейшая в мире газета, первый тираж которой вышел в свет еще в далеком 1703 году. Что же, ну а если говорить о погоде, то в Костроме обещают до плюс 15 градусов днем и до плюс 9 ночью. Ветер южный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 64% согласно сервису Яндекс.Погода.
8: Радио Ваня. Отличная погода.
6: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! В давние времена человечество ориентировалось во времени только благодаря солнцу и песку. Современную жизнь сложно представить без часовых стрелок. Именно дню, который отмечают не только часовщики, но и простые граждане во всем мире, и посвящен День тикающих часов, который отмечается именно 25 сентября. О часах и о празднике в нашем сегодняшнем хит-параде.
0: Пятое место.
1: Осенний период не случайно был выбран для празднования, так как именно он навевает философские размышления о сущности жизни. Ежегодно в этот день тикающие часы напоминают о том, что время не стоит на месте. Оно, как и жизнь, двигается вперед, оставляя позади беды, обиды, горесть и злость.
0: Четвертое место.
1: Звук тик-так возникает из-за работы анкерного механизма. Он регулирует движение шестеренок, создает паузы между движениями, которые и порождают звук тик и так.
0: Третье место.
1: У древних башенных часов до сих пор есть смотрители. Профессия эта редкая. Мастеров по старинным механизмам насчитывается не более пары десятков человек во всем мире.
0: Второе место.
1: Первые наручные часы были женскими. Мужчины предпочитали карманные хронометры, а часы на ремешках и браслетиках считали сугубо девичьим изобретением.
0: Первое место.
1: Да, друзья мои, в современном мире кварцевые часы начинают вытеснять электронные гаджеты. Но многие надеются, что пока тикающие часы существуют, этот философский загадочный день будет праздноваться. И как пелось в одной песне, пока стучат часы, не вешайте носы. И все будет тики-так.
0: Великолепная пятерка. Радио Ваня.

приятель, который давно влюблен в нее, но, по ее словам, не имеет ни малейшего шанса выбраться, ну, вот из этой самой френд-зоны. Как-то раз она пришла домой и увидела у себя на столе какие-то странные бусы. И она точно помнит, что она их не покупала и не получала в подарок. Решила порыться в интернете и выяснила, что согласно некоторым эзотерическим практикам есть возможность изготовить вот такое самодельное украшение, вложить в него некое желание, а затем подбросить в дом нужного человека, чтобы передать ему определенную энергию. Например, заставить почувствовать любовь. Девушка уверена, что эти самые бусы сделал ее влюбленный друг, ведь он увлечен, да, колдовством. Увы, чары не сработали. И Кит все равно не влюбилась в мага, хотя на всякий случай выбросила бусы и еще окурила весь дом шалфеем. Почему именно этим ароматом, я не в курсе. Друзья мои, любите друг друга без всякой магии и не будьте одинокими.

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
1: Страшен не ВИЧ. Страшно жить с ним и не знать об этом. Подумай о себе и близких. Сдай кровь на ВИЧ. Проверь себя. Анонимно и бесплатно. Для граждан Российской Федерации. Проспект Текстильщиков, 31А. Телефон 470718.
2: Центр инфекционных заболеваний.
3: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы, уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
4: Алло!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радио «Ваня». Новости.
2: На модернизацию первичного звена здравоохранения будет заложено 278 миллиардов рублей. Число российских школьников, получающих двойки, сокращается. На российском острове Кунашир был замечен гибрид белого и бурого медведей. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Министерство финансов Российской Федерации намерено заложить почти 278 миллиардов рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения в бюджете на 2027-2029 годы. Об этом сообщила пресс-служба Минфина России. Почти 278 миллиардов рублей планируется направить на модернизацию первичного звена здравоохранения, говорится в сообщении. Как сообщили в министерстве, эти расходы входят в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», проект которого обсудили 24 сентября. Кроме того, финансирование выделят на закупку лекарств, включая помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями и профилактику диабета и болезней сердца. Число российских школьников, получающих двойки, сокращается, а результаты единого государственного экзамена демонстрируют положительную динамику. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью. «Мы видим рост качества и профессионального образования, и рост результатов ЕГЭ. Мы видим уменьшение ребят, которые получают двойки», — сказал он. По его словам, одновременно с этим фиксируется рост результатов единого госэкзамена и повышение качества профессионального образования. До этого глава ведомства подчеркнул, что серьезных изменений в системе ЕГЭ в ближайшие несколько лет не ожидается. Уровень экзамена в новом учебном году будет сопоставим с уровнем прошедшего. И в завершении выпуска. На российском острове Кунашир был замечен гибрид белого и бурого медведей. Об этом рассказал заслуженный эколог России академик Анатолий Кудактин в разговоре с газетой «Известия». По словам специалиста, животное появилось в результате скрещивания двух видов. Он отметил, что несмотря на различия в половом поведении и рационе белых и бурых медведей, существенных внутривидовых различий между ними нет. Кудактин также заявил, что заходы белых медведей в ареалы бурых пока остаются редкими, однако из-за глобального потепления такие случаи могут происходить все чаще. По оценке эколога, примерно через 50 лет гибриды белого и бурого медведей станут массовым явлением. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня! Радио Ваня!

0: Я любила.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
2: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
5: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
6: 12+.
5: Реклама.
7: Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
8: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
9: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
10: Погода. Всем привет, на радио Ваня. В студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Вене будет плюс 21 градус. И, кстати, Вена – это единственная в мире столица, где в черте города в промышленных масштабах выращивают виноград. А вот из кранов в домах Вены течет чистейшая родниковая вода. Ее доставляют по двум горным водопроводам напрямую из Альп без какой-либо химической очистки. Ну и напоследок в Вене выпускается старейшая в мире газета, первый тираж которой вышел в свет еще в далеком 1703 году. Что же, ну а если говорить о погоде, то в Костроме обещают до плюс 15 градусов днем и до плюс 9 ночью. Ветер южный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 64% согласно сервису Яндекс.Погода.
5: Радио Ваня. Отличная погода.
11: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня пятница. Хочется вечерком посмотреть что-нибудь легкое, необременительное. Предлагаю это сделать в компании выдающегося комика Эдди Мерфи. И фильм, который я вам рекомендую, называется «Мистер Черч». Вкратце, картина рассказывает о дружбе и почти семейных отношениях между двумя белыми женщинами, матерью и дочерью, и их чернокожим поваром по имени Мистер Черч. Это кино увлекает с первых минут. У него, кстати, глубокий смысл, цельная история, немало драматических моментов, отличная актерская игра, классное музыкальное сопровождение. Короче, в это кино хочется погружаться и переживать за героев. Поначалу для меня все выглядело как-то странно, потому что у Эдди ни одного прикола, ни одной шутки, и весь фильм только его фирменная улыбка и совершенно необычный образ вот этого самого мистера Черча. Эдди прекрасно сыграл человека с большим сердцем, при этом его персонаж достаточно закрытый, если касаться какой-то личной жизни. В общем, это были 104 минуты улыбок, слез, смысла и хорошего настроения, несмотря на весь драматизм происходящего в фильме. Кино на вечер. Мистер Черч. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Любовь зарядила дожди пистолеты. Радио Ваня.

0: день со всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Хочу вам сегодня дать совет. Если вдруг поедете на отдых в Китай, не надевайте головной убор зеленого цвета. А герой этой истории из Таиланда, приехавший на отдых в Китай, выбрал для путешествия именно этот неправильный зеленый головной убор. После мужчина разместил в соцсетях фотографии и рассказал, что никому во время пребывания в Китае не стоит носить такое на голове. Все дело в том, что на улице к нему подошел один местный и сказал: «Смените, пожалуйста, головной убор. Вы знаете, что означает этот цвет?» Оказывается, кепка зеленого цвета говорит о том, что мужчине изменяет жена или девушка. Поначалу парень решил, что его разыгрывают, но потом, конечно же, покопался в интернете и убедился, что китайское выражение «на тебя надели зеленую шляпу» означает «тебе изменили». То есть мужчина в головном уборе априори рогоносец. Да, друзья мои, помните, в разных культурах одна и та же одежда может иметь разный смысл. Герой этой истории запомнил, что китайские мужчины и сами не носят зеленые шляпы и никому не советуют. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно, подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
3: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
4: Ювелирная улица «Приволжска».
5: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
6: Hello?
2: Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Пик заболеваемости гриппом в России в текущем сезоне ожидается на новогодние праздники. С 2027 года ставка утильсбора в России вырастет на 10-20%. Почти половина россиян хотя бы раз тратили на свидания и подарки больше, чем планировали. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Пик заболеваемости гриппом в России в текущем эпидсезоне ожидается на новогодние праздники. Об этом РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в ряде случаев, в зависимости от того, какие активизируются вирусы, пик может произойти и в последней декаде декабря. Попова добавила, что к этому моменту уже лучше быть привитым, а также иметь достаточный поствакцинальный иммунитет. Это, безусловно, защищает от болезни, добавила глава ведомства. До этого в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 выросла в России на 33% по сравнению с предыдущей неделей. С 2027 года ставка утилизационного сбора в России вырастет на 10-20% в зависимости от типа техники, об этом пишет Автоньюз со ссылкой на Минпромторг. В ведомстве напомнили, что это очередной шаг утвержденного 2 года назад плана долгосрочной индексации. Поэтапное повышение призвано сформировать прогнозируемые условия для инвестиций, совместных промышленных проектов и локализации производства, пояснили в министерстве. Одним из результатов реализации этого плана в Минпромторге назвали возобновление работы почти всех автозаводов, оставшихся без зарубежных партнеров, и рост доли отечественных автомобилей. И в завершении выпуска: почти половина россиян хотя бы раз тратили на свидания и подарки больше, чем планировали. Газета «Ру» ознакомилась с результатами исследования. По его данным, сильнее всего произвести впечатление помогает чувство юмора, так считает 55% опрошенных. На втором месте «Забота и внимание» 48%, замыкает тройку «Внешность» 42%. Также ценится умение слушать и поддерживать 40% и уверенность в себе 38%. Доход и финансовая стабильность решающим фактором не стали, их отметили только 22%. Бюджет на первый романтический подарок у большинства укладывается в 5000 рублей. До 1000 рублей готовы потратить 6%, от 1000 до 3 – 22%, от 3 до 5000 – столько же. При этом 23% уверены, что стоимость не имеет значения, если важен сам жест. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Теплый плед и Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Сильные волны, громкие люди. Ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предатель.

0: Реклама. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
2: Погода. Всем привет, радио Ваня. В студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Вене будет плюс 21 градус. И, кстати, Вена – это единственная в мире столица, где в черте города в промышленных масштабах выращивают виноград. А вот из кранов в домах Вены течет чистейшая родниковая вода. Ее доставляют по двум горным водопроводам напрямую из Альп без какой-либо химической очистки. Ну и напоследок в Вене выпускается старейшая в мире газета, первый тираж которой вышел в свет еще в далеком 1703 году. Что же, ну а если говорить о погоде, то в Костроме обещают до плюс 15 градусов днем и до плюс 9 ночью. Ветер южный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 64% согласно сервису Яндекс.Погода.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-401.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
4: Алло!

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом

0: Время истекает внутри, сердце умоляет, прости, я прощаю. Пламя догорает, хочешь ли его забери?
1: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
3: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: без тебя теперь никак вообще.
1: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Твое имя плюс мое на стене. Знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой.

0: Кто? Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь.

Саша, не плачь.

Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома.

Columbia Pictures не представляет. Хорошо мне с тобой бывает. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио Ваня.

0: И яркие новинки. Биарвольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Любовь зарядила дожди-пистолеты. Радио «Ваня».

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, думал, что...

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!